поем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не любят.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Аэропорт так не любит.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелые люди.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

0: 106FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. Страны Балтийского моря планируют создать группу быстрого реагирования на гибридные угрозы. Клиенты ЦСДД требуют компенсации после утечки данных. Управление образования долгов Пилса обобщило данные о количестве учащихся. Олимпийский центр предлагает педагогам города скидки на посещение бассейна. Далее подробнее об этих новостях. 28 августа госсекретарь Министерства внутренних дел Латвии Дмитрий Трофимов принял участие во встрече по вопросам гибридной безопасности во Фленсбурге в Германии, где министры внутренних дел стран региона Балтийского моря договорились создать новую рабочую группу по безопасности для оперативной координации. Во встрече приняли участие представители Латвии, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Литвы, Польши, Швеции, Норвегии, а также Ирландии, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза. Общая цель стран – значительно ускорить расследование инцидентов, проводить политику сдерживания и защищаться от гибридных угроз, тем самым превратив регион Балтийского моря из зоны коллективного риска в зону коллективной защиты. После кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения и утечки данных было получено около 2000 связанных с инцидентом заявлений, в том числе требования о выплате компенсаций. В социальных сетях распространяются и готовые образцы заявлений. Однако ведомство призывает не спешить с требованиями и дождаться результатов проверки государственной инспекции данных. В инспекции, в свою очередь, отмечают, что дела с высоким приоритетом на практике обычно рассматриваются в течение 4-9 месяцев. Сама инспекция компенсации не присуждает. Если возникает спор о возмещении ущерба, он решается в суде. В преддверии начала учебного года Управление образования, молодежи и спорта Даугавпилса обобщило данные о количестве учащихся и дошкольников. Согласно информации, в новом учебном году в общеобразовательных школах города будут учиться 8701 ребенок. Это на 306 учеников меньше, чем в прошлом году. При этом число первоклассников сократилось незначительно, всего лишь на 17 человек. В базе зарегистрировано 726 первоклассников. В 10 классы по программам среднего образования, очной и заочной формы обучения, по данным на 18 августа, был зачислен 481 ученик. Годом ранее таких учащихся было на 66 больше. Сокращение количества детей отражается на детских садах. В новом учебном году программы дошкольного образования будут осваивать 3193 ребенка, примерно на 338, меньше, чем в предыдущем учебном году. Олимпийский центр предлагает педагогам городских образовательных учреждений 30% скидку на разовые посещения и абонементы в бассейн и тренажерный зал. Скидка рассчитывается от стандартной взрослой цены. В самоуправлении отмечают, что таким образом было решено поддержать учителей и одновременно мотивировать их заботиться о здоровье. Чтобы воспользоваться скидкой, в кассе Олимпийского центра необходимо предъявить удостоверение педагога либо актуальную справку из образовательного учреждения, подтверждающую этот статус, а также документ, удостоверяющий личность. Справка должна быть выдана не более чем 6 месяцев тому назад. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 2 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью около 3 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 78%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью возрастет до 45%.

ближайшем выпуске новостей. Страны Балтийского моря планируют создать группу быстрого реагирования на гибридные угрозы. Клиенты ЦСДД требуют компенсации после утечки данных. Управление образования Даугавпилса обобщило данные о количестве учащихся. Олимпийский центр предлагает педагогам города скидки на посещение бассейна. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Доброе утро.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

0: радио «Алиса плюс».
1: Радио «Алиса плюс».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Хозяева не отчаиваются в поиске своей любимицы – кошки. И мы повторим еще раз информацию. В микрорайоне Юдовка потерялась трехцветная маленькая кошка серо-рыже-черного окраса. Отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. Найдены документы на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27 130 537. В магазине «Риме» в торговом центре «Диттенамс» был найден мобильный телефон и оставлен у кассира в магазине. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. Страны Балтийского моря планируют создать группу быстрого реагирования на гибридные угрозы. Клиенты ЦСДД требуют компенсации после утечки данных. Управление образования долгов Пилса обобщило данные о количестве учащихся. Олимпийский центр предлагает педагогам города скидки на посещение бассейна. Далее подробнее об этих новостях. 28 августа госсекретарь Министерства внутренних дел Латвии Дмитрий Трофимов принял участие во встрече по вопросам гибридной безопасности во Фленсбурге в Германии, где министры внутренних дел стран региона Балтийского моря договорились создать новую рабочую группу по безопасности для оперативной координации. Во встрече приняли участие представители Латвии, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Литвы, Польши, Швеции, Норвегии, а также Ирландии, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза. Общая цель стран – значительно ускорить расследование инцидентов, проводить политику сдерживания и защищаться от гибридных угроз, тем самым превратив регион Балтийского моря из зоны коллективного риска в зону коллективной защиты. После кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения и утечки данных было получено около 2000 связанных с инцидентом заявлений, в том числе требования о выплате компенсаций. В социальных сетях распространяются и готовые образцы заявлений. Однако ведомство призывает не спешить с требованиями и дождаться результатов проверки государственной инспекции данных. В инспекции, в свою очередь, отмечают, что дела с высоким приоритетом на практике обычно рассматриваются в течение 4-9 месяцев. Сама инспекция компенсации не присуждает. Если возникает спор о возмещении ущерба, он решается в суде. В преддверии начала учебного года Управление образования, молодежи и спорта Даугавпилса обобщило данные о количестве учащихся и дошкольников. Согласно информации, в новом учебном году в общеобразовательных школах города будут учиться 8701 ребенок. Это на 306 учеников меньше, чем в прошлом году. При этом число первоклассников сократилось незначительно, всего лишь на 17 человек. В базе зарегистрировано 726 первоклассников. В 10 классы по программам среднего образования, очной и заочной формы обучения, по данным на 18 августа, был зачислен 481 ученик. Годом ранее таких учащихся было на 66 больше. Сокращение количества детей отражается на детских садах. В новом учебном году программы дошкольного образования будут осваивать 3193 ребенка, примерно на 338, меньше, чем в предыдущем учебном году. Олимпийский центр предлагает педагогам городских образовательных учреждений 30% скидку на разовые посещения и абонементы в бассейн и тренажерный зал. Скидка рассчитывается от стандартной взрослой цены. В самоуправлении отмечают, что таким образом было решено поддержать учителей и одновременно мотивировать их заботиться о здоровье. Чтобы воспользоваться скидкой, в кассе Олимпийского центра необходимо предъявить удостоверение педагога либо актуальную справку из образовательного учреждения, подтверждающую этот статус, а также документ, удостоверяющий личность. Справка должна быть выдана не более чем 6 месяцев тому назад. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 2 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью около 3 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 78%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью возрастет до 45%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентару Мебелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentaromebeles.lv.
3: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
6: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Loma Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новый шотландский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
0: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Знаешь, у акционерного общества «Латвии с кредитнями» «Полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
6: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии с кредитнями» «Полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю.

ближайшем выпуске новостей. С началом нового учебного года госполиция усилила контроль вблизи школ. В октябре в Даугавпилсе вступит в силу новый тариф на отопление. В музее Ротко откроется новый осенний выставочный сезон. Начинается регистрация на участие в традиционном вселатвийском походе «Be Active». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: 61 Mežciema skrējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 kilometru distances, pieaugušajiem 5 un 10 kilometru skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciema skrējiens. Skrienam kopā Daugavpilī!
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Хозяева не отчаиваются в поиске своей любимицы – кошки. И мы повторим еще раз информацию. В микрорайоне Юдовка потерялась трехцветная маленькая кошка – серо-рыже-черного окраса. Отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. Найдены документы на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27 130 537. В магазине «Риме» в торговом центре «Дитон Намс» был найден мобильный телефон и оставлен у кассира в магазине. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. С началом нового учебного года госполиция усилила контроль вблизи школ. В октябре в Даугавпилсе вступит в силу новый тариф на отопление. В музее Ротко откроется новый осенний выставочный сезон. Начинается регистрация на участие в традиционном вселатвийском походе «Be Active». Далее подробнее об этих новостях. С началом нового учебного года госполиция усилила контроль за общественным порядком и безопасностью дорожного движения возле образовательных учреждений. Особое внимание сотрудники полиции будут уделять соблюдению скоростного режима и установленных ограничений, а также использованию ремней безопасности и наличия детских автокресел. Также под пристальным вниманием стражей порядка окажутся пешеходы, велосипедисты и водители электросамокатов. Полиция будет следить за соблюдением установленных для них правил и требований безопасности. Усиленный контроль вблизи школ будет действовать с 1 сентября по 1 октября. В понедельник, 31 августа, предприятие Daugavpils Siltumtīkli подала на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг новый тариф на услуги теплоснабжения. Предлагаемый тариф на 6,7% выше действующего. Сейчас потребители тепла, клиенты предприятия, платят 71 евро и 38 евроцентов за мегаватт-час без налога добавочной стоимости. Согласно представленному предложению, с 1 октября тариф может составить 76 евро и 16 центов за мегаватт-час без налога. В Daugavpils Siltumtīkli повышение тарифа объясняют прежде всего изменением стоимости топлива. 11 сентября в 16 часов музей Ротко в Даугавпилсе откроет осенний выставочный сезон, объединивший творчество художников разных поколений из Франции, Италии и Латвии. В экспозициях будут представлены скульптура, живопись, керамика, графика, текстильное искусство и инсталляции. Выставку осеннего сезона можно будет посетить с 11 сентября по 29 ноября. А в день открытия, после завершения официальной программы, ознакомление с осенними экспозициями будет бесплатным. 27 сентября Ауждауговский край станет частью масштабного вселатвийского традиционного похода «Be Active» в рамках Европейской недели спорта. Принять в нем участие могут все желающие. Организаторы подготовили 4 дистанции под разный уровень подготовки на 6, 14 и 28 километров, а также поход в вечерних сумерках на дистанцию 1,5 километра. По завершению спортивной части мероприятия всех участников ждет развлекательная программа, концертные выступления и танцы. Участие бесплатное, официальная регистрация начинается сегодня, 2 сентября, на сайте beactive.lv. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными

0: nerušeniemi.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu, apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaida. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
2: Металлолом сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом сталмец, давай.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Утро доброе.
1: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

ближайшем выпуске новостей. Страны Балтийского моря планируют создать группу быстрого реагирования на гибридные угрозы. Клиенты ЦСДД требуют компенсации после утечки данных. Управление образования Даугавпилса обобщило данные о количестве учащихся. Олимпийский центр предлагает педагогам города скидки на посещение бассейна. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze šokolādes satīns 750 gramu 12 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varens.
8: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
10: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
11: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
12: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Хозяева не отчаиваются в поиске своей любимицы – кошки. И мы повторим еще раз информацию. В микрорайоне Юдовка потерялась трехцветная маленькая кошка – серо-рыже-черного окраса. Отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. Найдены документы на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27 130 537. В магазине «Риме» в торговом центре «Дитон Намс» был найден мобильный телефон и оставлен у кассира в магазине. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. Страны Балтийского моря планируют создать группу быстрого реагирования на гибридные угрозы. Клиенты ЦСДД требуют компенсации после утечки данных. Управление образования долгов Пилса обобщило данные о количестве учащихся. Олимпийский центр предлагает педагогам города скидки на посещение бассейна. Далее подробнее об этих новостях. 28 августа госсекретарь Министерства внутренних дел Латвии Дмитрий Трофимов принял участие во встрече по вопросам гибридной безопасности во Фленсбурге в Германии, где министры внутренних дел стран региона Балтийского моря договорились создать новую рабочую группу по безопасности для оперативной координации. Во встрече приняли участие представители Латвии, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Литвы, Польши, Швеции, Норвегии, а также Ирландии, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза. Общая цель стран – значительно ускорить расследование инцидентов, проводить политику сдерживания и защищаться от гибридных угроз, тем самым превратив регион Балтийского моря из зоны коллективного риска в зону коллективной защиты. После кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения и утечки данных было получено около 2000 связанных с инцидентом заявлений, в том числе требования о выплате компенсаций. В социальных сетях распространяются и готовые образцы заявлений. Однако ведомство призывает не спешить с требованиями и дождаться результатов проверки Государственной инспекции данных. В инспекции, в свою очередь, отмечают, что дела с высоким приоритетом на практике обычно рассматриваются в течение 4-9 месяцев. Сама инспекция компенсации не присуждает. Если возникает спор о возмещении ущерба, он решается в суде. В преддверии начала учебного года Управление образования, молодежи и спорта Даугавпилса обобщило данные о количестве учащихся и дошкольников. Согласно информации, в новом учебном году в общеобразовательных школах города будут учиться 8701 ребенок. Это на 306 учеников меньше, чем в прошлом году. При этом число первоклассников сократилось незначительно, всего лишь на 17 человек. В базе зарегистрировано 726 первоклассников. В 10 классы по программам среднего образования, очной и заочной формы обучения, по данным на 18 августа, был зачислен 481 ученик. Годом ранее таких учащихся было на 66 больше. Сокращение количества детей отражается на детских садах. В новом учебном году программы дошкольного образования будут осваивать 3193 ребенка, примерно на 338, меньше, чем в предыдущем учебном году. Олимпийский центр предлагает педагогам городских образовательных учреждений 30% скидку на разовые посещения и абонементы в бассейн и тренажерный зал. Скидка рассчитывается от стандартной взрослой цены. В самоуправлении отмечают, что таким образом было решено поддержать учителей и одновременно мотивировать их заботиться о здоровье. Чтобы воспользоваться скидкой, в кассе Олимпийского центра необходимо предъявить удостоверение педагога либо актуальную справку из образовательного учреждения, подтверждающую этот статус, а также документ, удостоверяющий личность. Справка должна быть выдана не более чем 6 месяцев тому назад. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 2 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью около 3 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 78%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью возрастет до 45%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas, bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu, jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni, zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 eiro. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 eiro. Maximā – lai nekā netrūktu!
6: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. Ветерон Кидс. Витаминно-минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: моя.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. С началом нового учебного года госполиция усилила контроль вблизи школ. В октябре в Даугавпилсе вступит в силу новый тариф на отопление. В музее Ротко откроется новый осенний выставочный сезон. Начинается регистрация на участие в традиционном вселатвийском походе «Be Active». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

96.6 FM. Алиса Плюс.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
2: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Хозяева не отчаиваются в поиске своей любимицы – кошки. И мы повторим еще раз информацию. В микрорайоне Юдовка потерялась трехцветная маленькая кошка – серо-рыже-черного окраса. Отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. Найдены документы на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27 130 537. В магазине «Риме» в торговом центре «Дитон Намс» был найден мобильный телефон и оставлен у кассира в магазине. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. С началом нового учебного года госполиция усилила контроль вблизи школ. В октябре в Даугавпилсе вступит в силу новый тариф на отопление. В музее Ротко откроется новый осенний выставочный сезон. Начинается регистрация на участие в традиционном вселатвийском походе «Би Эктайв». Далее подробнее об этих новостях. С началом нового учебного года госполиция усилила контроль за общественным порядком и безопасностью дорожного движения возле образовательных учреждений. Особое внимание сотрудники полиции будут уделять соблюдению скоростного режима и установленных ограничений, а также использованию ремней безопасности и наличия детских автокресел. Также под пристальным вниманием стражей порядка окажутся пешеходы, велосипедисты и водители электросамокатов. Полиция будет следить за соблюдением установленных для них правил и требований безопасности. Усиленный контроль вблизи школ будет действовать с 1 сентября по 1 октября. В понедельник, 31 августа, предприятие Daugavpils Siltumtīkli подало на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг новый тариф на услуги теплоснабжения. Предлагаемый тариф на 6,7% выше действующего. Сейчас потребители тепла, клиенты предприятия, платят 71 евро и 38 евроцентов за мегаватт-час без налога добавочной стоимости. Согласно представленному предложению, с 1 октября тариф может составить 76 евро и 16 центов за мегаватт-час без налога. В Daugavpils Siltumtīkli повышение тарифа объясняют прежде всего изменением стоимости топлива. 11 сентября в 16 часов музей Ротко в Даугавпилсе откроет осенний выставочный сезон, объединивший творчество художников разных поколений из Франции, Италии и Латвии. В экспозициях будут представлены скульптура, живопись, керамика, графика, текстильное искусство и инсталляции. Выставки осеннего сезона можно будет посетить с 11 сентября по 29 ноября. А в день открытия, после завершения официальной программы, ознакомление с осенними экспозициями будет бесплатным. 27 сентября Аугждауговский край станет частью масштабного вселатвийского традиционного похода «Би Эктайв» в рамках Европейской недели спорта. Принять в нем участие могут все желающие. Организаторы подготовили 4 дистанции под разный уровень подготовки на 6, 14 и 28 километров, а также поход в вечерних сумерках на дистанцию 1,5 километра. По завершению спортивной части мероприятия всех участников ждет развлекательная программа, концертные выступления и танцы. Участие бесплатное, официальная регистрация начинается сегодня, 2 сентября, на сайте beactive.lv. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 2 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью около 3 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 78%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью возрастет до 45%.

5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.

0: Нет, вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882.

0: Эрос Максима.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: ticu, veiksmei, veiksmei, veiksmei.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Карта лояльности «Веселиба». Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. Doppel Herz Active Magni 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Doppel Herz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты «Веселиба».
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
10: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Хозяева не отчаиваются в поиске своей любимицы – кошки. И мы повторим еще раз информацию. В микрорайоне Юдовка потерялась трехцветная маленькая кошка серо-рыже-черного окраса. Отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. Найдены документы на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27 130 537. В магазине «Риме» в торговом центре «Диттеннамс» был найден мобильный телефон и оставлен у кассира в магазине. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сентябрь – самое время, когда банки одна за другой отправляются на полки, а кухня превращается в настоящий консервный цех. Но бывает обидно. Старались, выбирали огурцы, закручивали банки, а зимой открываешь, и вместо хруста получаешь мягкий огурец. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от опытных хозяек о том, как сохранить огурцы в банке плотными и хрустящими. И прежде всего, выбирайте для консервации свежие, крепкие огурцы и перед засолкой или маринованием замочите их в холодной воде хотя бы на пару часов. Так они наберут влагу и будут лучше сохранять плотность. Но главный секрет, который опытные хозяйки используют уже много лет – листья с дубильными веществами. В банке можно добавить лист хрена, вишни, черной смородины или дуба. Именно они помогают сохранить структуру огурцов и тот самый приятный хруст. Очень важна и соль. Для домашних заготовок лучше использовать обычную или крупную поваренную соль без добавок. И не стоит самостоятельно уменьшать количество соли, указанное в проверенном рецепте. Еще один момент. Огурцы в банке должны быть полностью покрыты рассолом. Если часть овощей остается над жидкостью, риск порчи становится выше. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши банки стоят крепко, крышки не вздуваются, а огурцы хрустят так, чтобы было слышно по всей кухне.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 2 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью около 3 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 78%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью возрастет до 45%.

0: Реклама.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня с нами на удаленной связи снова клиника Балта, Рижская клиника, в лице ее заведующей Ирины Карповой. И в ближайшие несколько минут эфира речь пойдет о здоровье, конечно же. Ирина Карпова является кандидатом медицинских наук, ревматологом, дерматологом и сертифицированным УЗИ-специалистом. Ирина, я рада вас приветствовать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я тоже рада вас приветствовать.
1: Сегодня большая часть эфирного времени будет посвящена PRP-терапии, методу PRP. Он у многих на слуху, но далеко не многие знают, что это за метод. Вы, как специалист, ревматолог, дерматолог всех этих специальностей, как никто другой, сможете объяснить простым максимально для слушателя языком, что это за метод?
2: Да, действительно, этот метод используется очень давно уже в медицине. В нашей клинике мы используем тоже. Этот метод называется PRP от слова плазма, где берется кровь у человека, центрифугируется, и активированные тромбоциты дальше вводятся человеку в зависимости от диагноза. Либо это сустав, либо это сухожилие, или используется в эстетической дерматологии. Метод... Такое название довольно сложное, но на самом деле нет ничего сложного. Преимущество метода в том, что используется плазма человека, то есть мы не используем ничего чужеродного. Поэтому и при этом человек приходит и уходит в тот же самый день. Все это занимает примерно полчаса до часа.
1: А как проходит вообще, если подробнее? Можно рассказать, как это все происходит? Тоже простым максимально языком.
2: Да, приходит человек на консультацию. Обычно это или молодой человек после травмы, у кого болит сустав, или сухожилие порвано было, или связка. Или это приходит уже человек, который после 50, и у него уже есть возрастные изменения в суставах, и говорит, доктор, болит. Происходит консультация. Я, конечно, смотрю сустав, я смотрю человека и назначаю лечение PRP. В этот же день медсестра берет кровь, центрифугирует, и образуется, крови берется немного, чтобы не пугали, 10 до 50 мл, в зависимости от величины сустава и сухожилия, и делается инъекция под УЗИ-контролем. То есть или это сустав, или порванное сухожилие, при этом ускоряется процесс заживления, и только не надо ждать результата на следующий день или через 2 дня. Процесс накопительный, в течение месяца, 2-3, это все улучшается, сохраняется, если мы делаем инъекцию в сустав,

0: сохраняется сустав, отодвигается эндопротезирование. Если это связка, то она восстанавливается, и, соответственно, в будущем не будет проблем с этой связкой и с болями в суставе.
1: Это болезненная процедура?
0: Ну, как укол. Как взять кровь, момент, и момент укола.
1: Какие главные плюсы? Какие главные плюсы PRP-метода?
0: Главные плюсы – это безопасность, это точность введения, и это быстрый и хороший длительный результат. Это основные плюсы этого метода лечения. PRP используется не только при болях в суставе и травмах сухожилий. PRP используется в эстетической дерматологии и очень используется много и в хирургии. В эстетической дерматологии мы используем PRP, это для улучшения состояния кожи. Здесь тоже процесс накопительный. Сглаживаются морщинки, улучшается цвет лица, выглядит кожа более здоровая, упругая, молодая. PRP-инъекции делаются коже лица, декольте, шеи, рук, для того, чтобы сохранить эластичность кожи и улучшить состояние. Используем мы тоже PRP-инъекции и в трихологии для того, чтобы улучшить рост волос, если есть какие-то проблемы, и просто улучшить состояние волос у человека, если нет никаких проблем. Я упомянула, что есть такая еще отрасль, как хирургия. Тоже мы используем, ко нам приходят многие пациенты. Это у кого есть язвы. Язвы на ногах, недолго не заживающие. Язвы в других местах, то тоже с помощью PRP заживление происходит гораздо быстрее и лучше.
1: Очень часто в тело человека не попадает ничего чужеродного, да? Плазма собственной крови.
0: Активные тромбоциты, которые выделяют ферменты роста и которые стимулируют регенерацию заживления тканей.
1: Скажите, Ирина, противопоказания? А противопоказания какие
0: есть? Есть хронические заболевания онкологические, если человек принимает серьезные препараты. Это острые воспалительные процессы. Ну и беременным мы, конечно, тоже не трогаем уже после.
1: Даже в эстетической? Даже в эстетическом формате беременным нельзя женщинам?
0: Нельзя, но мы не рекомендуем. Да, а возрастные показания такового нет, но мы не рекомендуем беременным. На фоне
1: а возрастной сеанс есть какой-то?
0: Нет, никакого возрастного ценза нет. Любому человеку, который приходит к нам, мы можем предлагать PRP-инъекции.
1: То есть, если у детей есть какие-то проблемы, которым может помочь PRP-метод?
0: Если сухожилие, конечно. Да, да, конечно. Если была травма сухожилия, конечно, для заживления, то улучшать заживление. Да.
1: Каковы составляющие успеха? Вот основные выделите этого метода PRP?
0: Основные составляющие успеха – это точность введения препарата. В нашей клинике используется УЗИ-аппарат, и мы вводим мы вводим именно эти инъекции в то место, куда необходимо под контролем ультразвукового оборудования. Да, поэтому это, конечно, очень важно, если мы используем или для лечения суставов и сухожилий.
1: Ирина, всеми вот этими процедурами, которые вы перечислили, и связанные со здоровьем, и с эстетикой, можно воспользоваться у вас? Можно получить у вас?
0: Это воспользоваться. Да, это все у нас в клинике, на месте, клиника Балта в Риге, на Берзника-Упиша 10. Берзника-Упиша 10 находится в самом центре города, находится недалеко от железнодорожного вокзала и автобусной станции. Поэтому приезжайте, будем рады вам помочь.
1: А если немного подробнее еще об эстетике, уделить внимание именно эстетике, уверена, любой женщине будет интересно, да? Как это проходит? Может быть, какая-то определенная подготовка нужна перед посещением?
0: Вы знаете, вы упомянули, что любой женщине, в принципе, на процедуру приходит и мужчина. Эстетикой занимаются и женщины, и мужчины, и занимаются молоденькие девушки, потому что PRP-инъекция – это инъекция, которая стимулирует регенерацию. Одна из эстетики – это, конечно, та часть, где мы восстанавливаем уже увядающую кожу, но вторая часть – это много молодых девушек постакне, у кого воспалительные процессы на коже, остаются рубцы, и с помощью PRP-инъекции улучшается состояние заживления и сглаживается кожа и морщинки. Мы используем PRP после лазерных процедур. Да, после шлифовки мы тоже наносим PRP. Таким образом, получается, что заживление и результат после лазера, он более длительное время сохраняется и лучше.
1: Ирина, скажите, пожалуйста.
0: Процедура происходит здесь на месте. Процедура маленькими уколами в кожу, поэтому мы перед тем, как делать инъекции перпи для лица или стрихологии, мы используем локальное обезболивание, да, потому что там много-много маленьких уколов.
1: Скажите, пожалуйста, эту процедуру, PRP-метод, нужно делать с какой-то периодичностью, повторить несколько раз, чтобы был накопительный эффект, или хватает одного раза? В эстетике.
0: Один раз, 1-2 раза в год рекомендуется, потому что там накопительный эффект, он в течение 2-3 месяцев нарастает, и для того, чтобы поддерживать состояние кожи, 1-2 раза в год этого достаточно. Ну, в зависимости от возраста и состояния кожи, конечно.
1: Прежде чем я перейду к вопросу рекомендации на начало осени, что касается здоровья, да, может быть, что-то еще добавим мы касательно терапии PRP?
0: Касательно терапии PRP, мне кажется, что мы упомянули уже все необходимые отрасли. Это хирургия, это травматология, это эстетическая дерматология, это трихология. То есть, в принципе, человеку с разными жалобами и потребностями мы можем помочь в нашей клинике. Что касается лета и что касается записи... я забыла сказать по поводу записи на PRP. Записаться на PRP можно и через онлайн-систему, через Avacelabs.pt или по телефону 28-770-660. Запись не длинная, запись в течение 2 недель, поэтому мы вас ждем, приезжайте, мы вам сделаем, поможем и решим любые вопросы. Что касается лета и осени, то я хотела напомнить, что у нас в клинике есть новейшее оборудование. Это фотофайндер. И, конечно, после солнышка необходимо проверить ваше наобразование кожи. И фотофайндер – это именно то оборудование, которое позволяет сфотографировать все ваши наобразования и с помощью искусственного интеллекта, если возникают какие-то вопросы, определить, это новообразование, следует ли его контролировать или лучше его удалить. Если же новообразование вам не нравится эстетически, то в нашей клинике есть возможность убрать его любым методом. Будь то лазерная процедура, будь то жидкий азот, будь то хирургический метод. В зависимости от того, какого вида это новообразование.
1: Ну, новообразование – это такая штука хитрая, что обращать на нее внимание все-таки нужно не только в конце лета и в начале осени, да? А сколько раз вы порекомендуете проверяться в этом направлении?
0: Дерматологи рекомендуют проверяться 1 раз в год.
1: Этого достаточно?
0: Если дерматолог говорит, что жду вас через год, этого достаточно. Если дерматолог говорит, что вот эту родинку хочу видеть через 3-4 полгода, как она растет, как она изменяется, ну, значит, вы приходите чаще.
1: Ирина, назовите какие-то приметы, вот на что стоит обратить внимание, чтобы понять, что, ну, какое-то не очень хорошее новообразование. Чем отличается?
0: Если у вас родинка с рождения, которая изменяется, то, наверное, здесь переживать особенно не стоит. А вот если у вас появилось новое новообразование, которое растет, изменяется, если у него границы неровные, если он растет и вверх, и в стороны, и в разные, и по диагонали, то в этом случае надо обязательно бежать, проверять это новообразование, чтобы не пропустить что-то злокачественное.
1: Цвет какой-то определенный тоже присутствовать может?
0: Очень трудно говорить про цвет. Конечно, хочется сказать, что меланома – это она более темная и черная, но есть, к сожалению, и беспигментная меланома, поэтому приходить надо в любом случае, будь то розовое новообразование, будь то коричневое, будь то просто белое пятнышко на лице, которое долго проверяется и не ставится диагноз. Да? То есть тут надо прийти, если вы видите, что оно долго, оно отличается, оно изменяется, это новообразование, лучше прийти проверить и спокойно спать дальше.
1: Ирина, без направления врача к вам можно попасть? Без направления, допустим, семейной практики, да?
0: Да, да, просто прийти, просто записаться, прийти на консультацию. Дальше уже в зависимости от вопросов.
1: Ирина, время, отведенное для эфира сегодняшней нашей встречи, подходит к завершению. Может быть, вы хотите что-то добавить?
0: Да, хочу добавить, что ждем вас в клинике Балта на улице Эрнеста Бирзника, Лупиша, 10-1 в Риге. В самом центре Риги. И записаться можно или по телефону 28-770-660, или онлайн через Avacelabs.pt, клиника Балта. Спасибо вам большое за время.
1: А я, в свою очередь, напомню, что сегодня с нами снова на удаленной связи была клиника Балта, рижская клиника, в лице заведующей Ирина Карпова, кандидат медицинских наук, ревматолог, дерматолог и сертифицированный УЗИ-специалист. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
2: Длительная реклама.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о зарядной инфраструктуре и о том, насколько удобно сегодня пользоваться электромобилем за пределами Риги. Гостем программы стал член правления и один из основателей Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс. По словам эксперта, основой латвийской инфраструктуры остается государственная сеть зарядных станций. Она может уступать самым новым коммерческим станциям по мощности, однако ее большое преимущество – продуманное размещение по всей стране. На основных маршрутах зарядные точки находятся примерно в 30-50 километрах друг от друга. Янис Бекерс считает особенно важным сохранить эту сеть и в дальнейшем. В регионах, где коммерческим операторам пока не всегда выгодно устанавливать новые станции, государственная инфраструктура обеспечивает базовую возможность передвижения. При этом у Латгалии есть и свое преимущество. Здесь сравнительно больше людей живут в частных домах, а значит, могут заряжать машину возле дома. Электромобиль можно подключить даже к обычной розетке. Это медленный способ, но для среднего ежедневного пробега его часто достаточно. Эксперт напомнил, что средний водитель в Латвии проезжает около 30 км в день. Даже если в регионе расстояние больше, во многих случаях автомобиль можно зарядить дома за ночь и утром получить необходимый запас хода. По словам Яниса Бекерса, здесь важно изменить привычное представление о заправке. Владельцу обычной машины приходится специально ехать на автозаправочную станцию. Электромобиль можно подключить вечером возле дома. Поэтому это не обязательно усложняет жизнь. Наоборот, машина большую часть времени уже готова к поездке. Главной нерешенной проблемой остаются многоквартирные дома. Жителям квартир часто просто негде заряжать автомобиль ночью, рядом с местом их проживания. Латвийская ассоциация электромобилей выступает за создание доступных зарядных точек возле жилых массивов. Для ночной зарядки не обязательно устанавливать дорогие сверхбыстрые станции, достаточно более простых устройств. Янис Бекерс считает, что здесь необходима активная работа самоуправлений. Пока же некоторые муниципалитеты воспринимают создание зарядных точек как дополнительную нагрузку. Однако эксперт подчеркивает, это часть современной городской среды и услуга, которая будет нужна все большему количеству жителей. При дальних поездках маршрут также не обязательно становится сложным. Водитель все равно делает остановки, чтобы отдохнуть, поесть или размяться. Разница лишь в том, что владелец электромобиля выбирает место, где одновременно доступна и зарядка. Таким образом, по мнению Яниса Бекерса, в Латгалии уже существует базовая инфраструктура для использования электротранспорта. Следующий важный шаг – расширение зарядных возможностей возле многоквартирных домов, магазинов, рабочих мест и других точек, где автомобиль проводит определенное время. Полную версию программы с участием Яниса Бекерса можно послушать и посмотреть на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: поздравлений.
1: Так непривычно пока осознавать, что на календаре осень, город по-прежнему зеленый, по температуре вполне комфортно, вполне тепло, и день, очень надеюсь, у большинства из вас добрый. Приветствую наши замечательные слушатели. Вы слышите сейчас мой голос в разных точках не только любимого города, но и за его пределами, но объединяет нас одна волна. 101.6 FM – это радио «Алиса Плюс». А поскольку время слегка после полудня, пора сфокусировать внимание целиком и полностью на прямом эфире. Готовьте очередной запас добрых слов для поздравлений, для приветов и присоединяйтесь. 654-25-00 звоните или сообщением. Номер для сообщений 20-20-10-16. На календаре сегодня второй день осени.

0: эфире программа поздравлений.
1: Главное начать, как я люблю говорить, хоть что-то отмечать. Но на самом деле это слова-то не мои, они позаимствованы из песни в исполнении группировки «Ленинград». Но, тем не менее, главное начать хоть что-то отмечать. Так что начнем. Первое поздравление сегодня адресовано юбиляру Евгению Радеевичу. Евгений, вместе с вами встречают вашу круглую дату. Это круто, это здорово, это замечательно. Ваши родители, мама с папой поздравляют. Дорогой сынок, с юбилеем тебя. В этот день хочется не просто поздравить, а обнять покрепче и сказать, как сильно мы тебя любим. Оставайся таким же открытым, неравнодушным, настоящим. Пусть судьба будет благосклонна ко всем твоим задумкам. Пусть каждый шаг ведет к успеху, а на отдых всегда остаются силы и время. Здоровья тебе отменного, друзей верных, любви взаимной, благополучия и стабильности во всем. И пусть впереди будет еще очень много поводов для гордости и для радости. Евгений, мы присоединяемся к этим важным.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе. Улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Неотъемлемой частью программы поздравлений иногда становятся какие-то долгосрочные такие традиции, традиционные приветы в большинстве случаев это. Очередной традиционный уже привет Виталию Абрамову. Виталий, о том, чтобы с вашим настроением как минимум было все в порядке, заботятся ваши родные. Сегодня привет от дочки Патриции. Передаю большой привет. Пишет, желаю хорошего дня и прекрасного настроения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Zinātkārajiem brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений.
6: А следующим поздравлением мы порадуем сейчас Светлану, Светлану Ковалькову. Светлана сегодня тоже в этот красивый сентябрьский день есть повод для того, чтобы как минимум понять еще раз и еще раз, и еще раз, что жизнь-то на самом деле прекрасна. Светлана, с днем рождения! У меня для вас поздравления от сына Алексея, и невестка Инта присоединяется. Поздравляем с днем рождения! Пусть прожитые годы хранят тепло воспоминаний, а будущее дарят замечательные эмоции, безграничного счастья, тепла родных, здоровья, огромного океан улыбок, безграничной любви, благополучия, исполнения желаний, отменного здоровья, тепла и уюта. Мы присоединяемся, Светлана, искренне к каждому слову в этом теплом пожелании. От нас тоже самые солнечные и самые искренние. Повторюсь, будьте по-своему счастливы и всегда чувствуйте заботу и любовь родных. Музыкальным подарком сын выбрал для вас, и невестка к этому выбору присоединилась, песню «Гравитация» Елена Ваенга «Интерс Бусулис».

0: поздравлений. Алиса Плюс.
1: Начинает свой юбилейный год Валентина Николаева. Принимает поздравления сегодня Валентина от Станислава. Пожелание. Поздравляю с прекрасной датой. Пусть этот большой юбилей принесет спокойствие в душе и уверенность в завтрашнем дне. Пусть рядом всегда будут люди, которые умеют порадовать и сказать доброе слово. Хочется пожелать крепкого здоровья, бодрости, уютных встреч, теплых воспоминаний. И пусть жизнь дарит побольше простых радостей, которые делают каждый день светлее.

0: поздравлений.
1: Привет с пожеланиями хорошего дня, адресован Юлии от тайного поклонника. Искать какую-то конкретику, искать какие-то подробности в тайных приветах – это бесполезное занятие. Поэтому я просто украшу песни, тем более, что, к счастью, в ней тайны нет. Зиверт Мутки в эфире.

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Есть просьба послушать песню в исполнении Валерия Меладзе «Сахара не надо», и буквально сейчас она будет звучать. И есть сообщение с желанием познакомиться. Я объединю, пусть будет два в одном, полезное с приятным. Добрый день, ищу знакомство с мужчиной от 47 лет. Номер контактный 25-394-726. 25-394-726. Удачи пожелаю вам искренне и слушаем Меладзе.

0: elektromobilitāte nav tikai par auto. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug. Pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi, ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
5: Если коротко о погоде, то в любимом городе опять ливень. Снова никогда не было, и вот опять, да, есть такая фраза. Никогда раньше не было, и вот опять. И вот опять у нас дождь. Если со вчерашними тучами все было более чем понятно, было откуда литься этому ливню, то сегодня есть вопросы, где там в этих не таких темных и страшных тучах накопилось столько воды. Но тем не менее, да, если хотите узнать погоду, откройте окно, и все поймете, стоит ли вам туда выходить в данный момент, ароматы, если нет для этого какой-то категорической надобности, катастрофической, или переждать. Я бы переждала все-таки.

0: Программа поздравлений.
1: А годы словно птицы вереницей. Сейчас будет звучать песня. Это в исполнении Бориса Шварцмана. Музыкальным подарком. Поздравление адресовано любимой маме и бабушке, родному любимому человеку по имени Наталья. Добрый день, Алиса Плюс. Мы хотим поздравить нашу маму и бабушку Наталью с юбилеем. Сегодня ей исполняется 90 лет. Мы все очень любим ее. Пусть сбываются все мечты и желания. Крепкого здоровья. Крепко целуем дети Сергей, Марина, Инна и внуки Валера, Витя, Саша, Настя. Думаю, также присоединятся все, кто любит и знает Наталью. Большое спасибо за все. Наташенька, все эти слова адресованы вам. Будьте счастливы, будьте здоровы, окружены всегда любовью и заботой своих родных. Пусть песня эта в праздничный день поднимет вам настроение, добавит душевного тепла, бодрости и желания жить. Жить и любить эту жизнь.

0: утро. Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Стал холодным наш с тобою дом, позабыл он старое тепло. Мы с тобой молились не о том, от того все лучшее прошло. Я прошу, ты дни не торопи, не старайся прошлое вернуть. Лишь прости и просто отпусти, все сожги в душе и все забудь.

0: Отпусти. Я прошу тебя, ради Бога, за ошибку мою прости. Отпусти меня. Отпусти.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Вот и новый час. Новый час, новый рубеж. И доброго дня всем еще раз пожелаю. Несмотря на дождливую погоду сегодня в любимом городе, на пожелание доброго дня это точно никак не должно влиять. Пусть настроение у каждого из вас будет хорошим. А если вдруг кому-то рядышком взгрустнулось, можно исправить, попробовать во всяком случае. Исправить это добрым словом или песней. Присоединяйтесь к прямому эфиру. Звоните 654-2530 или сообщением на номер 202010.

0: Программа поздравлений.
1: Слушали одну из новеньких, свеженьких песен в исполнении группы «Ума Турман» была в эфире «Не стой, танцуй», как нетрудно догадаться название этой песни. А следующая уже будет звучать подарком музыкальным для Светланы Ковальковой. Светлана, еще одно поздравление у меня для вас от сестры Любы. Сестра Люба и Ивар присоединяются. Поздравляют с днем рождения, искренне желают здоровья, благополучия, достатка, уюта и тепла в доме. Пусть каждый день будет наполнен улыбками и счастьем. Пусть в жизни будет много огонька и ярких красок.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакне 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos

0: Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
2: На радио Алиса Плюс. Программа «Поздравление».

Лей, мой дорогой, тебе только 40. Помни, что это новая возможность для яркого рассвета. Пусть сорока на хвосте приносит всегда хорошие вести. Пусть в 40 у тебя все получается и складывается наилучшим образом. Здоровья, материальных благ и неиссякаемого счастья.

0: эфире программа поздравлений.
1: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: все в порядке, мой друг.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Отметила про себя, что сегодняшний день достаточно щедр и богат на юбилейные даты. 2 сентября сегодня свой юбилей встречает Владимир Сташкевич. Владимир, с этой датой красивой, значимой, вас поздравляет любимая женщина Числава. С юбилеем от души желая оставаться мужчиной крепким, старой закалки, веселым и умным, добрым и красивым, статным, уважаемым и любимым, уверенным и мужественным. Всех благ, конечно же. Крепчайшего здоровья обязательно, благополучного течения каждого дня жизни и радостных улыбок от окружающих людей. Владимир, мы к крепкому здоровью присоединяемся искренне. Нет ничего важней. Эта песня музыкальным подарком начинает звучать для вас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одна добрая традиция есть, ну, почти в каждой программе, в 99%. Привет для Тони, для нашей слушательницы Тонечки. Тонечка, ваши друзья всегда не просто передают вам привет, но и стараются найти для него повод какой-нибудь такой добрый, иногда по-детски наивный, но всегда очень позитивный. День свободного ветра в крыльях. Сегодня этот повод выбран. Так прекрасно чувствовать себя свободным, пишут ваши друзья. Но настоящая свобода начинается тогда, когда отпустишь на свободу другого. Птицу, бумажного змея, игрушечный самолет или себя.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Так начинается сообщение от Али. Алечка, здравствуйте. Хочу пожелать хорошего настроения и теплой осени всем слушателям радио Алиса Плюс. Алечка, спасибо большое. И поздравить сегодня свою любимую тетю Лидию Локи с днем рождения. Лидия, а следующие слова уже для вас. Крепчайшего здоровья, бодрости, оптимизма, любви детей и внуков, многолетней верной дружбы и всегда иметь повод для радости и для улыбок. Желает вам племянница, а мы к этим пожеланиям искренне присоединяемся.

0: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Loma Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
1: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebeles.lv.
2: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
5: Программа поздравлений.
6: Задувать свечи, загадывать желания. Есть определенные традиции для дня рождения. У кого-то есть свои особенные, непривычные и хранящиеся, возможно, в тайне и придающие этому дню особое значение. У Лианы Ружи сегодня день рождения. Бабушка Мария поздравляет вас, любимую внучку Лиана, с юбилеем, внучка дорогая. Ты живи, проблем и зла не зная. И в свои 15 славных лет достигай успехов и побед. Верь в удачу и саму себя. Знай, мы любим очень все тебя. Крылья за спиною расправляй и к мечтам своим вперед шагай и взлетай. Лианочка, с днем рождения, с юбилеем.

0: эфире программа поздравлений.
1: Подтверждая щедрость сегодняшнего дня на юбилейные даты, следующее поздравление тоже с юбилеем. Адресовано оно Валерию Романову. Валерий, вас супруга поздравляет с круглой датой сегодня. В пожеланиях, мой дорогой, я поздравляю тебя с юбилеем и благодарю судьбу за то, что в этом мире у меня есть ты. Сегодня ты услышишь много теплых слов и добрых пожеланий от родных и друзей, но я хочу сказать тебе, что ты главный человек в моей жизни. Желаю тебе счастья и радости, благополучия и самых светлых дней и лет. Будь всегда здоров, весел, силен, наслаждайся этой жизнью. Люблю тебя, добавляет.

0: эфире программа поздравлений.
1: А еще один час убегает от нас, и еще целый час. Есть всегда хорошие новости у меня в запасе. И еще один час будет с нами следующий для поздравлений и приветов. Еще будет множество свободных минут. Готовьте добрые слова. Хотя что их готовить? У нас запас их неиссякаемый. Думайте, какой песней порадовать близких.

0: Программа поздравлений.
1: Продолжим, выйдя на финишную прямую, продолжим, конечно же, для завершения. У нас еще до завершения у нас еще громадье времени. Присоединяйтесь к эфиру. Еще есть у вас возможность да просто послушать песню какую-то. Мы с вами в течение этих трех часов сами составляем плейлист из ваших музыкальных композиций любимых. И одна из них сейчас будет как раз музыкальной просьбой и исполнение музыкальной просьбы звучать. Дмитрий Колдун, «Карамель твоих губ». 654-2530. Звоните. Присылайте сообщение на номер 2.

мне теперь не забыть.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: С юбилеем Наталью Ковалеву родные поздравляют с прекрасным днем рождения, желая, чтобы здоровье улучшалось, чтобы никогда не унывала, Наташенька, вы чтобы никогда не унывали и была счастливой, ведь счастье там, где твоя семья, добавляют. И это

0: мне снова детство подари.
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
4: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно ваше смс-письмо начинается со слов «Добрый день». Добрый день в данном случае Станиславу я отвечаю. Передаю привет, пишет Станислав, Кате Рейницан. Это я твой друг преданный, Станислав. Катерина, и песня выбрана для вас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.
8: Любимую доченьку с днем рождения. Ирину Зинкевич, мама поздравляет сегодня. Ирочка, я рассчитываю только на то, что вы услышите пожелание. Доченька, с днем рождения тебя. Хочу просто сказать тебе, как я тебя люблю и как мне дорого то, что ты у меня есть. Ты давно уже взрослая, но для меня все равно остаешься моей девочкой, той, за которую я всегда переживаю и которой хочется пожелать всего самого-самого лучшего. Береги себя, пожалуйста, не откладывай радость на потом. Чаще делай то, что нравится именно тебе. Пусть впереди будет еще много моментов, которые захочется помнить. Будь счастлива, моя родная. С днем рождения. Обнимаю крепко-крепко.
9: Круглосуточно красивая женщина. Ты круглосуточно красивая женщина моя. Моя половина. Круглосуточно красивая женщина. Ты круглосуточно красивая женщина. А я

0: раз в минуту писать СМС, проклиная в душе этот нудный процесс.
1: Tutta la mia vita ti ascolta, in ogni cosa creata c'è dentro il tuo cuore.

Программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Свои любимые супруги по имени Ольга, то есть самые родной, единственные, самые лучшие. Оленька, вам привет от вашего мужа.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Пришла просьба послушать себе песню в исполнении Михаила Шафутинского. А я уж было подумала, что дадим немножечко перерыва Михаилу Шафутинскому, потому что у него завтра сложный день. Ему опять в 100-тысячный раз переворачивать календарь и напоминать нам о том, что снова 3 сентября. Нет, сегодня просьба не об этой песне, кстати, а о песне «Любить не поздно никогда». Конечно, уже в эфире.

0: Давай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, давай!
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
6: Еще одним поздравлением порадуем Лиану Ружа. Лианочка от папы, мамы и сестренки Лауры. Девочка наша, ты быстро взрослеешь. С каждым мгновением ты хорошеешь. Счастья желаем тебе, мы родная. Радуйся, смейся, печали не зная. Больше хороших людей, чтобы встречалось. Чтобы приятней по жизни шагалось. Будь ты любима и Богом хранима в эти 15. Ведь это так мило. Это действительно мило. Волшебный возраст. Красивый, Лианочка. Будьте счастливы. И еще раз с днем рождения.
7: Лучик солнца, мы заждались тебя.

Плачешь, мое сердце разрывается на части. Когда ты улыбаешься, я на вершине счастья. Когда-нибудь ты станешь девушкой, невестой, и мы споем с тобой эту песню.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Привет и поздравления одновременно для Миксты Аллы у меня, Алочка, от Веры и Наташи. Поздравление немножечко задержалось в пути, но немножечко это же не считается. Алочка, у вас совсем недавно был день рождения, поэтому Вера и Наташа с опозданием, но главное, что поздравляют, дорогая наша. Пусть твой день рождения уже прошел, но самые добрые пожелания только набирают силу. Желаем тебе крепкого здоровья, душевного тепла, радости, гармонии. Пусть рядом всегда будут люди любимые, друзья настоящие, приятные встречи. Не считай годы, а считай счастливые моменты, путешествия, красивые события и исполненные желания. Пусть жизнь с каждым годом становится только интереснее, насыщеннее, ярче.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Эту песню можно еще финальной делать в программе поздравлений, только этого мало. У меня еще одно сообщение с желанием познакомиться есть. Здравствуйте, любимое радио. Здравствуйте, здравствуйте. Хотелось бы познакомиться с мужчиной, самостоятельным и без вредных привычек от 40 до 50 лет. Номер телефона контактный 28-993-740. 28-993-740.

0: счастлив. Никогда!
1: Ну вот, теперь могу с чувством перевыполненного долга желать вам, начинать желать вам хорошего дня, обязательно доброго. Хотела сказать летнего, но осеннего, конечно же, раннеосеннего теплого вечера. И услышимся, услышимся непременно. Пока.
2: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.

утром прилег у ног, после путей и дорог раньше прийти не мог. Я здесь, благослови закат, тихий, как

странам близким мы делаем больно. Искушает судьба, искушает, но она ничего не решает. Только наша любовь, только наша любовь вновь из пепла меня воскрешает. Я здесь, просит душа тепла. Осень костры зажгла. Знаю, как ты ждала. Я здесь, благослови закат.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Только представьте, вам пишет знакомый в Телеграм. «Привет, очень нужна помощь, можешь срочно перевести деньги или проголосовать за ребенка подруги, принимающего участие в конкурсе». Вы удивились, но человек-то знакомый, только вот сообщение отправил вовсе не он. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов сферы кибербезопасности. И прежде всего, если знакомый неожиданно просит перевести деньги, не спешите этого делать. Позвоните ему посредством обычного звонка или свяжитесь другим способом и убедитесь, что сообщение действительно отправил он. Мошенникам достаточно получить доступ к чужому Telegram, чтобы начать писать друзьям, родственникам или коллегам от имени владельца аккаунта. Они могут просить не только деньги, но и присылать подозрительные ссылки, предлагать проголосовать или даже обещать якобы подарочную подписку Telegram Premium. Если вас взломали, но доступ к Telegram сохранился, откройте настройки, устройство и завершите все незнакомые сеансы. После этого обязательно включите двухэтапную проверку и установите дополнительный пароль. Если вы уже потеряли доступ к аккаунту, попробуйте войти заново по своему номеру телефона. И обязательно предупредите близких и коллег, что сообщения от вашего имени сейчас могут отправлять мошенники. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и свои данные.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, есть вероятность дождя. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 19 градусов, а в ночные часы температура в среднем составит плюс 15. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг. Правильный выбор, когда проголодался.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top, top, top!
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Гентарум Эбелес.лв.
5: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с картой Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Хозяева не отчаиваются в поиске своей любимицы – кошки. И мы повторим еще раз информацию. В микрорайоне Юдовка потерялась трехцветная маленькая кошка серо-рыже-черного окраса. Отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. Найдены документы на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27 130 537. В магазине «Риме» в торговом центре «Диттеннамс» был найден мобильный телефон и оставлен у кассира в магазине. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, есть вероятность дождя. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 19 градусов, а в ночные часы температура в среднем составит плюс 15. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: Латвийской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu 12 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27-130-537. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26-867-636. Найдены документы на имя Юрий Ломаш и Вячеслав Ясинович. Контактный номер телефона 26-998-803. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты.
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Радио «Алиса Плюс».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27-130-537. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26-867-636. Найдены документы на имя Юрий Ломаш и Вячеслав Ясинович. Контактный номер телефона 26-998-803. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли?

0: Plus. Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Алекса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, есть вероятность дождя. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 19 градусов, а в ночные часы температура в среднем составит плюс 15. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
3: 61-й Мешцемский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmešciems.lv. 61-й Мешцемский забег.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, есть вероятность дождя. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 19 градусов, а в ночные часы температура в среднем составит плюс 15. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАДЭ проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАДЭ на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентаро Мебелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. GentaroMebeles.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Карта лояльности «Веселиба». Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. «Ветерон Кидс» – витаминно-минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты «Веселиба».
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: «Мэнес-аптека» – рецепт твоего здоровья.
6: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
2: Алиса Плюс.

теперь и во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

103.6 FM. Алиса Плюс.

она мою рубашку временно. И скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

0: Она со мной.
1: Снег за стеной, смех, сигаретный дым, надоело дышать им 7 лет. Покупаю билет на автобус, трамвай, его просто теряю, куда ехать не знаю.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Если ты одинок, не помогут лаве. Если нету любви, не почувствуешь драйв. На чужом

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.